0: Jaźni. Każa były politwiaźń i kierownik zlikwidowanej partii Zielonej Zmicier Kuczuk, jaki był przyznany doradcą Światłany Cichanowskiej u pytaniach ekologii.
1: Наверное, фактор все-таки ждем представителя Соединенных Штатов Джона Коула, потому что я думаю, что идут какие-то сложные переговоры, и в конечном итоге должен быть какой-то результат. Ситуация на фронте, на Украине, как бы влияет на то, что, наверное, затянулись переговоры вот американцев по поводу освобождения. Вот, поэтому, наверное, вот этот основной фактор, то, что обострилась ситуация по военной тематике, да, то есть идут атаки на автобусы, непонятна ситуация с этими дронами на границе, как бы, и это все влияет в конечном итоге на переговоры, потому что Лукашенко, я так понимаю, хочет торговаться, выторговать какие-то свои условия, а американцы, я думаю, стоят на более принципиальных позициях сейчас уже. Это все-таки, чтобы прекратились репрессии, вот, а не только освобождались, а и не набирались другие политические заключенные. Поэтому важным фактором сейчас, конечно же, является договориться таким образом, чтобы новых не набирали в Беларуси политические заключенные. И поэтому нужно эту тему как бы как-то решать, и я думаю, что американцы в этом направлении.
2: А как думаете, почему за последний час у информационной просторы как раз-таки меньше стало чувствовать про вось просовывание темы с политвязнями, и только это с войной связано?
1: Ну, я думаю, что идут такие кулуарные, наверное, достаточно сложные переговоры и сигналы, поэтому на публичное пространство, ну, СМИ как бы не дается информация, потому что, ну, переговоры достаточно сложные. Вот. Поэтому мне кажется, что когда будет результат, тогда, наверное, уже и объявят какие-то результаты. Как обычно, может быть, в переговорах как бы за счет того, что нету каких-то положительных результатов и нету каких-то договоренностей, поэтому вот эти решения не выносятся в публичное пространство.
2: Как думаете, каким чином громадскость внутри краины и за ее межами может реально содействовать тому, как политвязни были вызволены и новые хвали репрессии не протягивались?
1: Не знаю, очень сложно говорить за людей, которые находятся в Беларуси, потому что там ситуация, вся Беларусь находится в такой как бы тюрьме, там невозможно писать комментарии, невозможно высказывать свою точку зрения в социальных сетях, потому что ты станешь политически заключенным, да, то есть когда будешь высказывать свою позицию, и, соответственно, белорусы, которые находятся в эмиграции, они более свободны, и на них больше, скажем, оказывается, ну, то есть для них больше есть возможности повлиять на режим Лукашенко внутри как бы страны. Я бы посоветовал там, ну, людям, которые находятся в Беларуси, как-то больше мужества, наверное, больше терпения, ну и взвешивать все риски, потому что, ну, эти репрессии, они просто не заканчиваются, и жалко людей, которые могут попадать как бы в тюрьму. А это все-таки как бы судьбы людей, и может быть где-то очень аккуратно комментировать, а что можно сделать внутри страны, я даже на сегодняшний момент не представляю. Вот как можно повлиять на ситуацию внутри. Я думаю, что больше ответственность ложится на людей, которые выехали, и они уже могут как-то влиять. Мое мнение.
2: Кого именно с коллег и ваших поплечников особисто вы чекаете на воле зараз наибольш и чему может кто-то еще за кратами?
1: Да, у нас есть два человека центральных, ну, которые были в центральных органах руководства Белорусской партии «Зеленые». Это Ольга Харламова и Алис Мазур. Соответственно, мы ждем этих людей. Надеялись, что, возможно, вот будут ближайшие как бы партии, если их как бы освободят, но, к сожалению, сейчас вот это освобождение, которое была динамика в течение там 3 месяцев, освобождали людей, то сейчас это все затягивается, и мы, конечно, ждем их на свободе.
0: У Беларуси официально наличивается больше за 85-50 политвязнев. Правооборонцы и свояки не имеют докладных данных про конкретные термины новых раундов перемоваў и вызваленняў. И об тих терминах не будет так само и в новом выпуску новинов. Я гляджу, какие новины рыхтует Анжеліка Ралковская. і затрымаюся толькі на адной сумна.

0: U naszym chwiry mnoha haworym prasuczasność, a tym, co odbywajca i tut, i ciapier, to dawajcie na chwilinu wierniem się u chlybokaje minulaje. 6 lipienia 1253 hoda powodle białoruskich historykał u Nawahradku byli karanowany ja Mindołch i jahona jażonka Marta, pierwszy jak Karol i Karalewa Litwy. Jak odznaczaje białoruski historyk Aleksiej Miadźwiedź, z jakim rozmawiał Siarhiej Apanowicz, mianowita Nawahradak byłby znakowym miejscem dla tej historycznej podziei.
1: To ważne dla, w pierwszą czergu, dla historii dwóch narodów. Ну, для народа Литвы и Беларуси сучасна. Литвы – это символ объединения балтских племенов, один у истории досвид королевства и увоходжение у европейскую христианскую систему. Ну, для Беларуси эта подея означает початок формирования Великого князства Литовского. Ну, миновито при Миндоу у склад новой державы вошли земли Верхнего Панемоня. Ну, для белорусов, ну, это своя историчная постать, с якой подшался наш огульный с литовцами лёс.
2: Кому, на вашу думку, литовцы не хочет воспринимать то, что коронация Миндоуга отбывалась у Новоградку, а Новоградок – это территория сучасной Беларуси. Чему для них это такое историчная спречка, на вашу думку?
1: Ну, спречка про эту коронацию, вот, где она проходила, ну, тянется уже стагодиями по одной такой причине. По неводной историчной крынице с 13-го стагодия нема этой крынице, и они не называют докладного места. Ну, есть у нас новгородская версия з'явілася, яна толькі пасля там праз 300 гадоў працы гістарыёграфа Мацея Стрыйкоўскага. Так, ось. А сучасныя літоўскія даследчыкі логічна шукаюць цэнтр улады балцкага правадыра на ўласных этнічных землях, разглядаючы як магчымыя месцы, ну, і Вільню, і Кернаву, ці Латаву. Але ж фактычна ні літоўцы, ні беларусы не маюць бясспрэчных дакументальных доказаў на карысць свайго горада. Але, аднак, для нацыянальнай памяці абодзвюх краін вельмі важна лакалізаваць гэты сімвалічны зараджэнне державы, менавіта на своей сучасной территории. Вот тому и так отбывается.
2: Як вы лічите, для чего нам, белорусам, узгадывать эту коронацию Миндоуга? По-перше, хіба для некой історичної памяти, каб яна там засталася у історичної памяти, чи для легендаризации Великого князства Литовского? Для чего, на вашу думку?
1: Не, ну, это и так, потому что, ну, без першапачатковой даты, ну, нельга узгадывать историю Великого князства Литовского. Вот. И это початок формирования, и это наши земли, так или иначе. Мы это и узгадываем, как свою историчную спадщину, ось.
2: Вось для вас, для гісторыка, які займаецца ў асноўным сярэднявеччам, як вы лічыце з'яўленне і сама каранацыя Вялікага княства Літоўскага, і чым яна цікава для еўрапейскай гістарыяграфіі, для еўрапейскай спадчыны?
1: Это заявление на карте Усходней Европы новой христианской державы. Вход у так званый христианский сусвет.
0: У сучасной литовской державе этот день лічыцца державным святом, а у Республіцы Беларусь про его амаль не узгадваюць.

0: Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
1: Расіяне справаздачацца, што яшчэ ніколі не набывалі так шмат бензіну ў Беларусі, як гэта здарылася ў чэрвені.
2: У той жа час чыноўнік, адказны за расійскае паліва, абяцае, што крызіс у Расіі скончыцца да верасня, цягам бліжэйшых тыдняў.
1: Ён кажа, што ў Крамлі прадумалі шляхі выйсця з непрыемнай сітуацыі і ўсё павінна быць добра.
2: Але пакуль усё выглядае абяцанкамі-цацанкамі, бо Украіна не заяўляла, што перастане атакаваць расійскія НПЗ, а на дадзены момант праз украінскія ўдары Расія страціла больш за 42% магутнасці перапрацоўкі нафты.
1: І ўдары працягваюцца. Пра тое, як паліўны крызіс у Расіі ўплывае на Беларусь, у эфіры Еўрарадыё пагаварылі наш рэдактар Змісер Лукашук, журналістка і галоўная рэдактарка выдання «План Б» Вольга Лойка.
3: І мы не можам как без некай цікавасці назіраць за тое, за жызнью вакол АЗС у Расіі, але там праблемы зразумелыя. Але ці чакаць, як гэта ўсё адаб'ецца на Беларусі, на беларускіх АЗС, на беларускіх аўтаўладальніках, асабліва з улікам інфармацыі пра тое, наколькі падвысілася зараз пастаўкі паліва ў Расію.
4: Да, задача такая глабальная. Ну, давай начнём сначала, насколько увеличились пастаўкі в Расію. Да, там статістика была по 20 какое-то июня, пастаўкі выраслі многократна, 140 тысяч тонн. Ну, скажем честно, это для Беларуси немало, для России это меньше суточного потребления.
3: Ну, да? На всю Россию, да.
4: Абсолютно. Поэтому гуманитарная помощь от Казахстана, выросшие поставки от Беларуси, они, безусловно, какое-то терапевтическое влияние оказывают, но проблему не решают, тем более, что пока тут Беларусь из последних сил поставляла бензин в Россию, тут опять этой ночью, по-моему, Ярославский НПЗ, с ним снова у него какое-то недомогание случилось, да, вот просто какой-то вирус косит, да, Путин, конечно, говорит, что все под контролем, что никаких критических проблем нет, и это, честно говоря, бесит больше всего, вызывая больше всего сарказма, потому что когда у тебя выбито точно больше четверти нефтепереработки, ну, странно делать вид, что это как-то не очень важно, когда ты огромная нефтяная страна. Да? Если бы это была Беларусь, без четверти нефтепереработки, это все-таки небольшая страна, и действительно поставки можно наладить хоть откуда. Да, у нас и нефть из Венесуэлы там плыла, и Польша реверс обещала включить. Ну, в общем, возможностей много, да, ведром наносим, сколько той Беларуси. Да? А здесь, ну, как бы страна с населением 140 миллионов человек, с большущим потреблением, с пиком сезона, с большими расстояниями между городами, да, куча москвичей возмущается. Слушайте, а чего вы тратите столько топлива? Чего вы там вообще торчите на этих заправках, да? Что не можете там сесть в метро и поехать, да? И куча возмущенных россиян пишет, да, где метро, да? Прокопай мне метро, я на нем поеду, да? Это у вас в Москве есть метро, автобус, троллейбус, а где-то даже трамвай, да? Замечательный, недооцененный вид транспорта, да? Спасибо Варшаве за то, что он есть. У нас без бензина никак. Ну, никак. Ну, вот у нас нет у нас других способов доставки своей тушки, да. Ну, в итоге Россия придумала очень классную схему, да. Мы дешево, с большой скидкой продаем всем нефть. А, заметь, цены на нефть мировые, например, они уже тоже упали к довоенным 70 долларам. Россия еще с дисконтом там где-то 45, ну, даже будем считать 50, да. Ну, то есть она продает свою дешевую нефть, чтобы покупать в Индии и в других странах дорогой бензин. Ну, экономически это прям плохая какая-то идея, да, а в чем смысл? Да? Это украли ящик водки, водку продали, деньги пропили, да, объясните мне, пожалуйста, математически, как это у вас получается, и сколько из бюджета на это уйдет? Из того бюджета, который, как мы уже обсуждали, с огромным дефицитом существует уже, да? Ну, смотри, если у нас условия хоть сколько-нибудь рыночные, это имеет одно единственное очевидное последствие – это рост цен. Без этого никак, без этого не работает, без этого не складывается, да? Ну, рост цен там оказался пока 12% к началу года. Это много, это вдвое больше официальной российской инфляции. Это требует от Беларуси соответствующих шагов, потому что мы понимаем, да, в России было топливо процентов на 20 дешевле в последнее время, но сейчас, возможно, оно постепенно выравнивается, и если даже оно выравнивается, уже в этом случае поездка в Беларусь за топливом, она становится привлекательной, да, потому что в Беларуси оно есть, а в России его нет. Вот, то есть для нас это чревато дефицитом и инфляцией, и ничего с этим сделать невозможно, потому что все решения, которые есть, ну, кроме адекватного поведения, признания того, что вы натворили дичи и вам надо договариваться с Украиной, да, оно все очень дорогое. Знаешь, мне очень нравятся победные реляции россиян, они сейчас звучат какие. Вот помнишь, у нас были проблемы с Индией, с возвратом денег, которые были в индийских рупиях, они там висели больше миллиарда, в эквиваленте всегда висело. Так мы придумали. Вот мы, слушай, вот классная идея, через Арабские Эмираты они идут сейчас. Ну, стоит 5%. Ну, за 5% на таком обороте, да, я, конечно, завидую Арабским Эмиратам, они молодцы, они придумали из ничего делать себе 5% на миллиардных оборотах, но это очень дорого для России. Это все твоя рентабельность, твоя прибыль, которой и так было немного. Ну, а в целом, конечно, мы же сверхдержава, мы же, конечно, что-то придумаем.
2: Гэта праграма «Еўразум» і размова з Дмітра Лукашука з журналісткай Вольгай Лойка. Гаворка ідзе пра паліўны крызіс у Расіі і тое, як гэта адаб'ецца на нашай краіне.
3: Выдатная ілюстрацыя да сітуацыі, как бы не то што стаўленне, а спробы вот паказаць, што не ўсё так адназначна. Ёсць такі палітолог расійскі Грашчынкоў, нібыта ліберальны, але ў той жа час
4: не ўсё так адназначна.
3: Да, вот із такой. Піша: "Ехаў сегодня по платнай трасе Москва-Санкт-Петербург. Что могу сказать? На заправках нет 95-го бензина от Твери до Москвы и наоборот. Есть только 92-й. В самой Твери, съезжая с трассы, удалось заправиться 95-м по 120 рублей за наличку и без чека. Ну и пришлось стоять в очереди 2 часа, пока бензовоз сливал топливо на заправку. Зато хотя бы не разгоняли, как на другой заправке, где очередь из машин рассеивали голосом из громкоговорителя. Топлива нет и не будет, покиньте территорию АЗС». Ну, то бок, ну, нема 95-го. Зато можно заправиться где-то там в кустах. В кустах по 120, но слушай, без чека. Зато не рассеивали.
4: Да, так смотри, ну а что, Эмираты 5% свои могут, а я не могу бензин по 70 купленный продать по 120? Нет, ну подождите. Ну, это как те белорусские ИПшники в жирные годы, которые говорили, да, я накрутил втрое. Ну, а что, мне тоже жить надо, да? Зачем мне продавать 10 джинс? Я продам одни и пойду домой, да? А вы там сами как-нибудь крутитесь. Вот у меня вот такое мое ценообразование, да, и нет у вас против меня никаких приемов, да, так и тут. Да, в кустах, да, по 120, да, за кэш. Ну вот. И это, заметь, это от Москвы до Твери. Это прям, это, во-первых, ну, совсем
3: близко.
4: Это
3: трасса Санкт-Петербург. Да, вот головная, да, можно сказать, да, трасса. Да. Помеж двумя столицами.
4: Ты знаешь, а мне нравится, там в России живут 11 крупнейших НПЗ по производству бензина. Из них пока не битые, только один омский. Да, ну, немножко далеко там, вот, все соседние области говорят, слушай...
3: Мадяр, ты чуешь, что тебе экспертка говорит?
4: Не-не, это их же карта и есть, да. Слушайте, говорит, а может, мы пока не поздно отделимся от них? Ну, вот у нас НПЗ есть, да? Если с их НПЗ что-то случилось, а мы без НПЗ, заметьте, никак. Это москвичи могут там у себя и пешком, и на метро.
3: Слухай, зараз вот ты тут такую тезу подкидываешь. Это в стиле «Ужо ж есть такое, что давайте не втягивать в Москву в войну России с Украиной». Так и тут, вот Омск.
4: А мечи такие, я не понял, да? А что это мы своим бензином, да? Мы тут добываем, мы перерабатываем.
3: Вообще мы с Украиной не воюем.
4: Вообще нет. Нам, можно сказать, братья родные. У нас славянское единство. А вы, Москва, пожалуйста, сидите там сами и смотрите, что у вас там в капотне случилось такое внезапное, что до 27-го года оно будет не в состоянии ничего выпускать. Поэтому, слушай, ну вот ситуация с бензином сложная, дорогая. Для Беларуси это будет иметь совершенно определенно какие-то последствия неприятные, и по инфляции это прям точно, да, потому что инфляция наша очень четенько завязана на российскую, это прям математический вид.
3: Ну, то бок, давай два момента. Зараз, я так разумею, Россия будет настоивать, как, ну, фактично все, что переробляют, да, им отдавали. Я разумею, что, безумовно, Лукашенко там, все будут спробовать, ну, нам же самим треба, тут уборочная на носу и все, да, остатнее. Мы больше не можем. На наколькі атрымаецца адціснуць сваё, каб не стварыць сапраўды дэфіцыта, з другога боку, рост коштаў.
4: Слушай, я думаю, што тут ёсць адзін эксперт, который примерно может это сейчас спрогнозировать. Но он всего один, да? Это мадьяр, который примерно знает, что там у нас в планах на ближайшие 40 дней. Потому что если мощности продолжат выбывать, если вот эти, как там Путин сказал, какие-то там ремонты, они внеплановые. Ну, бывает, да? Вот если количество внеплановых ремонтов будет увеличиваться, то дефицит будет расти. И Беларусь не задействовать в этом дефиците будет исключительно сложно. Тем более, что в России, да, вначале, окей, там, сельское хозяйство, физлица, потребители, транспортники уже сказали, что, ребята, плюс 10% к ценам, потому что мы остаемся без топлива, риски увеличиваются, люди не хотят в рейсы выходить, потому что они не знают, в какой момент и где они остановятся без топлива. Риски личные увеличиваются, водители не хотят в таких условиях работать, поэтому там плюс 10%. Угольщики российские сегодня уже сказали, что, ребят, у нас не хватает энергии на добычу, обеспечение своих производств уже, да? То есть этот кризис, он немножко из такого потребительского, из вот этого хихихаха заправимся под кустом, он перерастает в системный общеэкономический. Поэтому следим, ждем, готовимся к тому, что инфляция будет выше.
3: Ольга, я так разумею, что все ж таки, вот нам бы сдавалось, ну, накинуть там кольки копеек на гэты бензин, ну, будет он каштовать, ну, они ж по копейке да. любят добавлять там, ну, зараз могут добавить одразу некое, троху подороже, там на 5, на 10, на 15 копеек, здавалася б, да. для чалавека, які таму там на дачу якому з'ездзіць там раз на тыдзень, можа быць, это там как бы непрыемна, але не больна. Але я так разумею, што па выніку гэта прывядзе да падаражання, ну фактычна ўсяго.
4: Абсалютна. Топліва используецца для транспарціроўкі, логістыкі, для даставкі, для производства товараў, для аказання услуг, это павлияет на всё. Плюс дефіцыт, неапределённасць, да, одно дело, когда ты там культурный водитель фуры, получаешь свою большую зарплату, едешь там в условный Казахстан через всю Россию, да? Ну, а сейчас? А вот как? Вот как тебе обеспечивать? Ты тоже будешь за кэш, извините, под кустом и по 120, когда у тебя заложено по 70? Просто не хочу на себя брать эти риски. Я водитель, я не, извините, специалист по поиску бензина под кустами, да? Я умею заправляться на заправке.
3: Ой, не надо. Добро умеют. Ты просто, может быть, не отсочиваешь. Белорусики, они продуманные. И они, збираючыся ехать на своей машине у России, Россию на морочка, зараз разумеют, что как бы, ну, есть проблемы там черги, знаешь, не хочется ж у чергах стоять, а сутки, может быть, там еще что-нибудь. И они купляют канистры. Просто атрымал асалоду, читаючи допис некромастачки Жегемонт про то, як яны с мужем собрались ехать на море, у Россию, разумеючи, что треба брать с собой запас палива, и они вырашили купить некалькі канистр, ну, залить, взять с собой. А муж-то хотел сэкономить, и он ведал, что у краме от ИК-2 канистры можно купить дешево. Но пока они думали, отмораживались, как она написала, у краме от ИК-2 все дешевые канистры разобрали. А канистры у звычайных крамах и у перекупов в Беларуси чомусь стали по 120 рублей. Десь там по 97, а не по 60, как у краме от ИК-2. Знайшли на нейкой там, у краме при нейкой заправке и радостно заправились и поехали на Россиюшку.
4: У меня специально для Жегемонт прекрасный вариант заработать еще больше на своей хитросделанности, да? Въезжаете в Россиюшку до какой-то точки, где прям очевиден дефицит топлива, останавливаетесь, под кустом продаете все из канистр по 120 за кэш, к черту моречка, делаете еще
3: без чека.
4: Еще две ходки, а лучше три, да, за весь отпуск. Ты представляешь, сколько за отпуск можно наколдырить так? Поэтому, слушай, ну вот время мутных схемок, да, время, когда кто-то может даже сделать какое-то состояние. Ну, конечно, не то, как в 15-м году на присадках. Ну, тоже, знаешь, мелкий гешефт. Ну.
1: В эфире Еврорадио была журналистка Ольга Лойка, якая поразважала про паливный кризис у России и то, як ён поуплывая на Беларусь.
2: Еврорадио. Слухай дома под ковдрой. Далей у праграме Еўразум.
1: Бяспеку ні адзін перавозчык не гарантуе, як беларусаў возяць на поўдзень Расіі.
5: Не столькі працягнуўся час дарогі праз аб'езд, колькі праз тое, што цяпер гэты аўтобус стаяць даўжэй на беларуска-расійскай мяжы.
1: Нават так.
2: Новае прымяненне бібліятэкарам і мудры азаронак. Крынж тыдня.
6: У прапаганды заўжды па класіцы. Галоўнае хутчэй і грамчэй назваць фашыстам каго-небудзь іншага.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў спорту.

0: дома поздно у вечера 5 липеня. Про это поведомила у социальных сетках его дочка Алина Садовская. На смерть Садовского отреагировали вице-спикер координационной рады Евген Андрейчик, который выказал спочувание от усяго складу координационной рады и отзначил значение особы для белорусской державности.
1: Я особисто и от имя так само координационной рады хочу выказать спочувание в связи с смертью Петра Садовского. Был одним из людей, которые стояли каля вытоков белорусской дипломатии. Он внес важкий уклад в развитие белорусской державности, мовы и национальной культуры. Особистый уплыл на дипломатию и парламентаризм Беларуси. Светлая память.
0: Особную сгадку про Петра Садовского зробила белорусская спевачка и громадская деячка Татьяна Гриневич, якая поделилась одним из эпизодов его життя, коли он стал первым амбассадором незалежной Беларуси у Немеччине.
2: Любил спевать любые песни, белорусские, немецкие. И вось, коли он был амбассадором у Немеччине, уступил с поборництва, кто больше проспевает немецких песен. Спевали там яны цито не до раницы, як он рассказывал. Ну, и то и немец сдался. Сказал, да, Петр, ты малайчина. За такую ахвярность и за любовь до немецкой песни выдаткуем тебе будинок под амбассаду.
0: Петр Садовский был мовознавцем, депутатом Верховного Совета и первым амбассадором Беларуси у Немеччине, а так само одним из основальников Белорусского народного фронта. Его вспомины «Мой шибалет» лечится важным свечением про послевоенную Беларусь и шлях формования национальной свядомости. Больше новинок на нашем сайте racia.com. Черговый выпуск «Прес Гадзину».
3: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
4: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 16 да плюс 18 градусаў, магчымыя ападкі на Гарадзеншчыне, Беластоцчыне. Вецер заходні ўмераны ад 5 да 10 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 13 да 15 градусаў цяпла, будзе воблачна, прагназуюцца невялікія ападкі. Температура паветра заўтра днём складзе ад 17 да 19 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі надалі прагназуюць дажджы ў рэгіёне. Атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму.
3: Радио «Рация». Першае трансгранічнае радио FM.
4: Наперадзе, шаноўныя, вас чакае музычны календар Алесю Дубаўца «Кола дзён з барадой». Я, Кірыл Малаховскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль пачуемся заўтра, ў аўторак, 7 ліпеня. Заставайцеся на хвалях беларускага радио «Рация».
5: Вітаю, шановнае спадарства, сёння 6 ліпеня, тут Алесь Дубавец і музычны каляндар. Тут сёння нас чакаюць Біл Хейлі, Дела Рыс, Ізабель Буле, Рык Прайс, Кейт Нэш, а таксама гурты The Andrew Sisters, The Shadows, Самацветы, Джет, The Queen. Далучайцеся. 6 ліпеня 1911-го нарадзілася Лаверн Сафі Эндрус, адна з вакалістак трио The Andrew Sisters. Сёстры Эндрус нарадзіліся ў Мінесоце, іх бацька быў грэцкім эмігрантам, а маці паходзіла з Нарвегіі. Кар'еру пачалі з пераймання вядомаму трио сясцёр Босвелл, выступаючы з рознымі аркестрамі. Папулярнасць заваявалі ў 37-м годзе, калі запісалі ангельскі варыянт песні «Бей мір біз дюшон». Было прададзена мільён копій гэтага запісу, і сёстры сталі першым жаночым вакальным трио, запіс якіх атрымаў статус залатога.

0: Радио Рація.
1: Вот это все про Америку. Он был соправдный от белорусской интеллигенции, правдный литвинский интеллигент.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим белорусам, політзаключеним, сім'ям.

Не верь, что мы с тобой не пара, что я сломал тебе твой лёс. Моя старенькая гитара еще раз шулит нас до слез.

слухали беларускую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудету Иисус Христос!

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.